сиела смотря за луна. А зон нашко стрин на нужерти, а луно фазавей.